0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: love you.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM. Мы будем.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ka-ching. Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 12, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности объявлен в Самарской области. Он действует с 5 часов утра. Аэропорт Курумыч, судя по онлайн-табло, отправляет и принимает рейсы. Самолеты вылетают с задержкой. Президент Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений, связанных с безопасностью. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В списке важнейших сервисов – система оказания медпомощи, портал госуслуги и платежные системы. В последний год в России ограничения затронули популярные мессенджеры и платформы. Кроме того, регионы столкнулись с ограничениями мобильной связи. В ряде районов интернет работает только по белым спискам уже более полугода. Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху, в ходе которого нецензурно его отчитал и назвал сумасшедшим в связи с его действиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Кроме того, американский президент заявил, что Израиль ожидает еще большей изоляции на международной арене из-за ударов по Ливану. Уточняется, что Трампа беспокоит тот факт, что действия Тель-Авива приводят к большим жертвам среди гражданского населения. В центре Самары сегодня ограничат движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода. Верующие в 11 часов отправятся от Покровского кафедрального собора до часовни у речного вокзала на улице Максима Горького. Для обеспечения безопасности участников крестного хода с 9.30 утра до 13.30 на отдельных участках улиц Некрасовской, Садовой, Ленинградской, Куйбышева и Максима Горького ограничат движение и парковку транспорта. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа. В прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать до середины июня. До конца недели в Самарской области будет преобладать дождевая погода. В ближайшие три дня не исключаются грозы. Температура составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26. По ночам столбики и термометры будут колебаться в диапазоне от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ранее сообщалось, что июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал проходящего в Париже Ролан-Гаррос. В четвертом раунде теннисного турнира уроженка Жигулевская обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Ранее в четвертьфинал Ролан-Гаррос вышли Мира Андреева и Анна Калинская. В последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей и 25 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 12, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура плюс 15-17.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит. Диско, латино, регги. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 12 минут 8, температура в Тольятти плюс 12. Сегодня вторник, 2 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева. Спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
1: Реклама.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 12, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили

0: В 70-м и 73-м годах прошлого века. Сан-Антонио – пятикратный чемпион NBA. В последний раз брал трофей в 2014 году.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО – специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созыв стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 12. На календаре вторник, 2 июня. В 1973 году, в этот день, в Амстердаме открылся музей.

0: музей Винсента Ван Гога. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 12. Посостязаться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 12, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минобрнауки установит лимиты на платный прием в вузах по 40 направлениям подготовки. Как пишет Интерфакс, глава ведомства Валерий Фальков объяснил это необходимостью повышения качества обучения, в первую очередь по ряду чрезвычайно популярных у абитуриентов направлений подготовки. Фальков отметил, что власти продолжают курс на увеличение количества бюджетных мест в вузах. В этом году их будет больше, чем в прошлом – 620,5 тысяч. Среди лидеров по количеству – инженерно-технические специальности. В Самарской области стартовал основной период ЕГЭ. В понедельник в экзаменах по химии, литературе и истории приняли участие более 4000 одиннадцатиклассников. Результаты будут известны не позднее 13 июня. Основной период экзаменов продлится до 19 июня. Для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни 8 и 9 июля. Лидерами по выбору предметов стали математика, физика и химия, а также обществознание и информатика. Всего в этом году ЕГЭ в Самарской области сдадут свыше 12 тысяч выпускников. Следующий экзамен по русскому языку состоится 4 июня. Россельхознадзор сегодня вводит новые ограничения на поставки из Армении. Будут запрещены поставки винограда, вишни, черешни, абрикосов, персиков и нектаринов. Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня под ограничения подпадают поставки живой рыбы и рыбной продукции. Из более чем 160 предприятий допуск остался только у двух. До этого были ограничены ввоз цветов, минералки, томатов, огурцов, клубники, ряда вин и коньяка. До конца недели в Самарской области будет преобладать дождливая погода. В ближайшие три дня не исключаются грозы. Температура составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26. По ночам столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ранее сообщалось, что июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. «Лада» объявила об уходе 12 хоккеистов в связи с истечением срока действия контрактов. Кроме того, клуб не продлил соглашение с 6 тренерами. По итогам минувшего сезона «Лада» заняла 10 место в западной конференции КХЛ и не вышла в плей-офф. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, доброе утро. С вами Михаил Соколов, на часах 8.13, температура в Тольятти плюс 12. Оказывается, роботы будущего — это не андроиды, а скорее ходячие люстры. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Реклама.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 12, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовал основной период ЕГЭ. В понедельник в экзаменах по химии, литературе и истории приняли участие более 4000 11-классников. Результаты будут известны не позднее 13 июня. Следующий экзамен по русскому языку состоится 4 июня. Сербия не будет вводить визы для россиян. Даже если кто-то примет такое решение, оно будет сразу отозвано, заявил президент Александр Вучич. Ранее в сербском парламенте заявили, что в Белграде обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для скорейшего вступления страны в ЕС. До конца недели в Самарской области будет преобладать дождливая погода. В ближайшие три дня не исключаются грозы, температура составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26.

0: дождь, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ОСС «Стройинвестиции» и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 12. На календаре вторник, 2 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты»

0: ждут вашего звонка. 8-919-808-24-58.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 12. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 13, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россияне начали отменять туры в Крым из-за проблем с топливом. Как пишет сетевое издание Лента.ру, о массовых отменах речь не идет. Но в Феодосии, например, уже зафиксировали до 10% аннулированных броней. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 95-й бензин в приоритетном порядке сейчас получают коммунальный и социальный транспорт, а в Севастополе топливо отпускают по талонам. В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии номер 3. Речь идет о начальнике учреждения и руководителе оперативного отдела колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взятки. По версии следствия, один из осужденных договорился с руководством колонии об особых условиях содержания, а взамен обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников учреждения, поставлял продукты, алкоголь и бытовую технику. В Самарской области по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело. Авария произошла накануне в Сергиевском районе. На трассе возле села Черновка столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer. Погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще три человека пострадали. В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы. В Новокуйбышевский детский лагерь «Салют-2» в этом году не будет принимать отдыхающих в целях безопасности. Об этом сообщили в Самарской мэрии. Всего этим летом в Самаре откроют 11 детских лагерей, 8 из которых муниципальные. Они примут более 10 тысяч детей. При подготовке оздоровительных центров особое внимание уделили вопросам безопасности. В частности, стеклопакеты усилили бронепленкой. В Грузии объявили о начале борьбы с незаконным майнингом. Внимание властей привлек горный регион Сванетия, где население пользуется светом бесплатно. В сравнении с такими же по численности населения регионами, потребление электроэнергии в Сванетии в десятки раз выше. Власти связывают это с майнингом. Ущерб государству оценивается почти в 10 миллионов долларов в год. Теперь в Сванетии установят электросчетчики. Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Как пишет «Коммерсант», сейчас он оценивается в 30 миллионов евро. Таким образом, голкипер повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса по стоимости среди российских футболистов. Сафонову 27. Два года назад он перешел в ПСЖ из Краснодара за 20 миллионов евро. В составе ПСЖ он стал двукратным победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачный дождь, ветер с северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 13. Сегодня вторник, 2 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 13. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-10-25, какие мысли?
1: Когда зарплата? Такие мысли.
0: Прекрасная идея, но почему-то мы имеем в виду именно молодежь. И мы имеем в виду вопрос, который мучает. Спасибо за версию, давайте еще подумаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствие с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решения. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 13. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-225, как думаете?
1: Я думаю, они мучают вопросом, правильно ли они выбрали место работы.
0: Очень интересно. Спасибо за версию. Кое-какой другой вопрос их мучает. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Милица Магдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
6: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
7: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
8: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 13, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-225, вы как считаете?
1: Когда праздники, или когда мы отдыхаем на праздники, или когда в отпуск. То есть связано с отдыхом.
0: Вас понял, но тот вопрос, который я имел в виду, связан именно с работой. Спасибо за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Утвержден текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение их количества, а также позволяет депортировать мигрантов в спеццентры за пределами блока. Об этом сообщает издание «Политико». В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии номер 3. Речь идет о начальнике и главе оперативного отдела колонии. По версии следствия, один из осужденных договорился с руководством об особых условиях содержания, а взамен обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников исправительного учреждения. В России истек срок отчетов перед налоговой о зарубежных счетах за 2025 год. Если просрочка составит больше 10 дней, то штраф может быть до 3000 рублей. Если отчет вообще не сдан, тогда штраф обычно выше, а если не сдан повторно, то до 20 тысяч рублей. Грозовой вторник ожидает жителей Самарской области. Помимо ночного и утреннего тумана, днем местами по региону возможны ливни, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики и термометров не поднимутся выше отметки плюс 19 градусов. Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Кис и стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал турнира «Ролан-Гарос» после Миры Андреевой и Анны Калинской. В последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
3: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездные инвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 14. На радио Омега невероятный вопрос. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри – прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 14. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-225, как думаете?
1: Алло, здравствуйте. Мне почему-то кажется, молодежь думает, не слишком ли много они работают за ту зарплату, которую им платят.
0: А старшие так не думают, считаете?
1: Ну, старшие, наверное, не думают. Старшее поколение вообще боится менять работу, а молодое поколение с легкостью это делает. Ну, так мне кажется.
0: Мысль понятна. Предлагаю еще подумать. 510-225, как считаете?
2: Здравствуйте. Считаю, задаются вопросом, чем заняться сегодня вечером.
0: Это очень логичный вопрос. Но еще раз повторю, вопрос, которым они задаются, непосредственно с работой связан.
2: А, либо сколько еще там до конца рабочего дня, либо сколько до обеда. Либо, а когда отпуск?
0: Вы говорите об отдыхе, а я говорю о работе, о работе. Благодарю за версию. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
5: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 14. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? 510-225, какие мысли?
1: Они думают, что вообще от меня хочет начальник, потому что, не понимают этих требований, не знаю даже, как
0: у
1: сказать.
0: У них, да, им не хватает квалификации и понимания, что именно от них требует начальник. Требует. Абсолютно верно, да.
1: Спасибо большое.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Лариса.
0: Лариса, очень приятно. На правах рекламы выиграли билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Лариса, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Лариса Ларионова с улицы Луначарского. Выиграла 2 билета в невероятном вопросе на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9 на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим утром режим беспилотной опасности действовал в течение 5 часов. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Крумыч работал штатно. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Утвержден текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение их количества, сообщает издание «Политико». Соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства принадлежит группе стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией. Ключевое положение документа предусматривает депортацию мигрантов в специальные центры за пределами объединения. Переговоры с такими государствами еще ведутся. В их число, по данным «Политико», входят Казахстан и Узбекистан. В центре Самары сегодня ограничено движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода. Верующие в 11 часов отправятся от Покровского кафедрального собора до часовни у речного вокзала. Для обеспечения безопасности участников крестного хода до половины второго дня на отдельных участках улиц Некрасовской, Садовой, Ленинградской, Куйбышева и Максима Горького ограничено движение и парковка транспорта. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на ближайший четверг в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. Стали известны все участницы 1/4 финала «Ролан-Гарос». Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Кис и стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал турнира после Миры Андреевой и Анны Калинской. В последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад. В четвертьфинале уроженка Жигулевска Диана Шнайдер встретится с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, которая в четвертом круге соревнований обыграла японку Наоми Осаку. Добавлю, в четвертьфинал мужского одиночного разряда россияне выйти не смогли. Доллар на сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12:11, температура в Тольятти плюс 14. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пунция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунции отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:20, температура в Тольятти плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Реклама. Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Омега.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 10 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В течение 5 часов действовал режим беспилотной опасности в Самарской области этим утром. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Крумыч работал штатно. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум 2 детей. Учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать 1,5-кратный размер регионального прожиточного минимума. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Как пишет «Коммерсант», сейчас он оценивается в 30 миллионов евро. Таким образом, голкипер повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса по стоимости среди российских футболистов.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 14. На календаре вторник, 2 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 14. Через пару минут новости, а еще впереди музыка, понятная без слов. Space, пристегните ремни. На радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ФСБ возбудило уголовное дело по факту широкомасштабной акции по внедрению вредоносного программного обеспечения на смартфоны с любыми операционными системами. По данным следствия, западные спецслужбы с использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций осуществляли тотальную слежку за россиянами, включая переписку, запись переговоров и видеоконтроль обстановки. Как пояснили коммерсанту ФСБ, выявленная операция отличается многоуровневым характером и предполагает координацию нескольких государств. Расследование по делу продолжается, устанавливаются точные объемы скомпрометированных данных и конкретные потерпевшие. Минздрав отрицает дефицит препаратов для онкобольных. В ведомстве заявили, что ситуация с лекарствами под контролем и что запасов в медучреждениях хватит примерно на 4 месяца. Ранее пациенты жаловались на нехватку лекарств на основе платины, которые используются при лечении некоторых видов рака. В Минздраве пояснили, что в начале года выпуск таких препаратов временно снизился из-за роста цен на драгметалл. Это ключевой компонент для их производства. Сейчас производители работают по плану и восстанавливают поставки. Отмечается, что вопросом поставок лекарств также занимаются ФАС и Минпромторг. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Также учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг, клиентские службы отделения и МФЦ. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. До конца недели в Самарской области будет преобладать дождевая погода. В ближайшие 3 дня не исключаются грозы. Сегодня возможен град и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Температура составит около плюс 20. К выходным воздух прогреется до плюс 26. По ночам столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 7 до плюс 12 градусов. Ранее сообщалось, что июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. В Тольятти этим летом отремонтируют 9 хоккейных кортов. Работы уже начались во дворах на бульваре Ленина и улице Голосова. Об этом сообщил мэр Илья Сухих. Он напомнил, что в прошлом году в городе обновили 3 корта. Между тем, хоккейная «Лада» объявила об уходе 12 игроков в связи с истечением срока действия контрактов. Кроме того, клуб не продлил соглашение с 6 тренерами. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 12. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня утром Лариса Сульц-Луначарского разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Работники младше 30 задаются этим вопросом почти в полтора раза чаще, чем их старшие коллеги. Какой вопрос мучает молодежь в офисе? Чего от меня хочет начальник? Вот правильный ответ.
1: Я Лариса Ларионова, с улицы Луначарского. Выиграл в невероятном вопросе на радио Омега.
0: Ларису поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще Алексей Гоман, «Луч солнца золотого». Через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Саваш, only you. 11 часов 21 минут, температура в Тольятти плюс 14. В 11:30 новости, а еще впереди елка, проще. И Шакира, Objection, через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Aerosmith – I don't wanna miss a thing. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 14. Днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега – Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ФСБ возбудило уголовное дело за системный кибершпионаж через смартфоны. По данным спецслужб, западные разведки с помощью скрытых технологических закладок вели тотальную слежку за россиянами, включая запись переговоров и видеоконтроль обстановки. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для купания организовали региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа, в прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать в середине июня. В Самарской области стартовал основной период ЕГЭ. В понедельник в экзаменах по химии, литературе и истории приняли участие более 4000 выпускников. Результаты будут известны не позднее 13 июня. Следующий экзамен по русскому языку состоится 4 июня. Всего в этом году ЕГЭ сдадут свыше 12 тысяч выпускников Самарской области. В Татарстане планируют открыть школу видеоигр. Площадкой может стать Иннополис, сообщили в региональном министерстве по делам молодежи. Основная задача школы – не только подготовка киберспортсменов, но и формирование у подростков здорового отношения к виртуальному миру.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. В Тольятти без 15-12, температура плюс 14. Впереди золотая коллекция радио «Омега». Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые яркие воспоминания. Милен Фармер, «Appel mon numéro», «Scorpion», «Send me an angel», а еще Бонни Тайлер, «Holding out for a hero». Через полминуты на старте золотой коллекции радио «Омега».
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио.

0: Милен Фермер, Апельму Нюмеро в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 14. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 16 градусов. Радио Омега, новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим утром режим беспилотной опасности действовал в течение 5 часов. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Крумыч работал штатно. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Утвержден текст соглашения, который регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение их количества, сообщает издание «Политико». Соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства принадлежит группе стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией. Ключевое положение документа предусматривает депортацию мигрантов в специальные центры за пределами объединения. Переговоры с такими государствами еще ведутся. В их число, по данным Политико, входят Казахстан и Узбекистан. В центре Самары сегодня ограничено движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода. Верующие в 11 часов отправятся от Покровского кафедрального собора до часовни у речного вокзала. Для обеспечения безопасности участников крестного хода до половины второго дня на отдельных участках улиц Некрасовской, Садовой, Ленинградской, Куйбышева и Максима Горького ограничено движение и парковка транспорта. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на ближайший четверг в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. Стали известны все участницы 1/4 финала «Ролан-Гаррос». Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Кис и стала третьей россиянкой, пробившейся в четвертьфинал турнира после Миры Андреевой и Анны Калинской. В последний раз столько россиянок доходило до этой стадии 13 лет назад. В четвертьфинале уроженка Жигулевска Диана Шнайдер встретится с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, которая в четвертом круге соревнований обыграла японку Наоми Осаку. Добавлю, в четвертьфинал мужского одиночного разряда россияне выйти не смогли. Доллар на сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Мистер Данос на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного продолжения дня. Сегодня вторник, 2 июня. О 10 интереснейших фактах об ананасах узнаем мы на 106.9 FM от Анны Романовой в ближайшие 5 минут. Перед этим Дмитрий Маликов. «Ты одна, ты такая» на радио Омега буквально через минуту.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Дмитрий Маликов на радио Омега, «Золотые хиты». Далее на 106.9 FM Роберт Кристиан и Алис Шука «In the End». А сейчас встречаем Анну Романову на радио Омега. Спонсор «Горячей десятки» на 106.9 FM ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Омега». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
6: 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Доминик Джокер на радио Омега, там, где музыка прежде всего. В Тольятти половина первого, в продолжение часа на 106.9 FM на протяжении 10 минут только музыка, нон-стоп. Бенсон Бун, Mystical Magical на очереди, а сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. При школах и колледжах планируют создавать автошколы и мотошколы. С инициативой выступили в правительстве. Детей будут учить не только вождению, но и безопасному поведению на дорогах. Также в учебных заведениях появится больше кружков. Региональным властям поставили задачу исполнить нововведение до конца текущего года. В Самаре стартовала вторая фаза ремонта трамвайных путей и переезда на пересечении улиц 22-го партсъезда и Вольской. Об этом сообщили городские власти. На ремонтируемом участке действует частичное ограничение движения. Оно касается автомобилей, СИМов и общественного транспорта. До 4 июня участок трамвайной линии будет закрываться с 8 вечера до 5 утра. В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии номер 3. Речь идет о начальнике и главе оперативного отдела колонии. По версии следствия, один из осужденных договорился с руководством об особых условиях содержания, а взамен обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников исправительного учреждения. Грозовой вторник ожидает жителей Самарской области. Помимо ночного и утреннего тумана, днем местами по региону возможны ливни, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики и термометров не поднимутся выше отметки плюс 19 градусов. В России истек срок отчетов перед налоговой о зарубежных счетах за 2025 год. Если просрочка составит больше 10 дней, то штраф может быть до 3000 рублей. Если отчет вообще не сдан, тогда штраф обычно выше, а если не сдан повторно, то до 20 тысяч рублей.
0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти 16 градусов.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: группа «Вакуум» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM «Золотая коллекция» радио «Омега» с тройкой лучших песен минувших десятилетий. В этом отрезке послушаем Сару Коннор, «Crying in the Rain» от группы «Аха», а также Ринкара, «Flashdance» уже через минуту примерно на радио «Омега».
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, за окном плюс 16. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект, направленный на поддержку Почты России. Если его примут, то платежки за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал Госуслуги. В отделениях почты можно будет оплачивать услуги безналично, без комиссии. Использовать почтовые ящики смогут Почта России, управляющие компании и другие организации, если это одобрят жильцы дома. Почтовым операторам разрешат привлекать сторонние компании и предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Также Почта России сможет размещать рекламу на платежных документах. В Самарской области стартовал основной период ЕГЭ. В понедельник в экзаменах по химии, литературе и истории приняли участие более 4000 одиннадцатиклассников. Результаты будут известны не позднее 13 июня. Основной период экзаменов продлится до 19 июня. Для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни 8 и 9 июля. Лидерами по выбору предметов стали математика, физика и химия, а также обществознание и информатика. Всего в этом году ЕГЭ в Самарской области сдадут свыше 12 тысяч выпускников. Следующий экзамен по русскому языку состоится 4 июня. До конца недели в Самарской области будет преобладать дождевая погода. В ближайшие три дня не исключаются грозы. Температура составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26. По ночам столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ранее сообщалось, что июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. В минеральных водах объявлен режим ЧС из-за паводка. По словам губернатора Ставропольского края, вода подтопила 40 домовладений. Для жителей подготовили пункты временного размещения, а службы уже устраняют последствия непогоды. Сильные ливни идут в регионе с 26 мая. В некоторых районах выпало почти в 3 раза больше осадков, чем обычно за месяц. В минеральных водах была подтоплена и временно выведена из строя главная канализационная насосная станция. Россияне продолжают банкротиться. По данным Центробанка, в прошлом году доля граждан, прошедших процедуру, достигла 1,5% от общего числа заемщиков. Чаще всего банкротство оформляют люди с долгами по необеспеченным потребительским кредитам. ЦБ также отмечает, что некоторые заемщики прибегают к банкротству даже тогда, когда еще могут продолжать выплачивать долги. Еще регулятор фиксирует число банкротств среди ипотечных заемщиков. Эксперты считают, что соотечественники пользуются опцией закона, по которому единственное жилье при банкротстве не изымается, и банкроты могут сохранить квартиру. Доллар на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: 5 песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в традиционной романтической подборке «Радио Омега» мы услышим «Сиси Кэтч», балладу группы «Brainstorm Maybe», «Рок острова, ничего не говори», новинку группы «One Republic» «Need Your Love» и «Rednecks». Прямо сейчас в 5 песнях о любви на «Радио Омега» 106.9 FM.

0: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти 16 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Imagine Dragons на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Это песни, проверенные временем и представляющие разные десятилетия. В отмотрезке Depeche Mode, группа Odd Overkill с песней из криминального чтива, а также Don't Worry, Be Happy Бобби Макферрина.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122.0.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 20.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж.

0: Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Встречаем лето и День защиты детей вместе с Пеликаном. Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 16.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Панутил Спампилиус на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного дня. Продолжим в ближайшие 10 минут без остановок наслаждаться нашей любимой музыкой на 106.9 FM. На подходе примерно через минуту Дэвид Гетта и Сиа Флеймс.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озонфарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Амер.

0: Дуэт Шоус на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Примерно через минуту на 106.9 FM зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега. Тройка лучших песен разных десятилетий. Услышим Араши и Хелену, группы Moon Angel, Love's All Around, группы Wet Wet Wet и Fenty.
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах Alpin спецодежда.
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности. Даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевные подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 17.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Незабываемый хит из бременских музыкантов на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM три хита подряд. Леони, Каллум Скотт с новинкой «Stay» уже буквально через минуту. С вами на радио Омега Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Отличного вам дня.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
5: Мяу. Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Леди Гага на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Это три песни, проверенных временем и представляющих разные десятилетия. Услышим мы Робби Уильямса, Фил, You'll See, Мадонны и группу Scorpions.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная

0: безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо мне сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 17.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Алена Свиридова на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На протяжении ближайших 10 минут только музыка на 106.9 FM. Скоро услышим Дермота Кеннеди «Kiss Me» на радио «Омега».
1: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510 210.
1: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Тувилу на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке британский певец Seal, Ace of Base, The Sign, а также баллада группы Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 209 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Единение».

0: 1 мая он покинул свой лейбл Warner Music Group после 15 лет сотрудничества. Музыкант подчеркнул, что это ни в коем случае не конфликт, а желание перемен. «Я начинал подростком, а теперь я отец двоих детей», заявил исполнитель. Это Эд Ширан, Bad Habits на радио Омега. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Далее из музыки на 106.9 FM три песни подряд. Хай-фай, послушаем их. Легендарный хит «Глупые люди». На радио Омега буквально через минуту.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь обещают. Возможно, гроза. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 12. Завтра днем 19-21 градус. Сейчас в Тольятти плюс 16.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Серж Диван и Хедли на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Золотая коллекция радио Омега с подборкой лучших песен минувших десятилетий. Мы услышим дуэт Pink и Nate Russo, Just Give Me a Reason, Rhythm is a Dance от группы Snap, а также Сиси Кэтч.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опусти жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 17.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: группы «Мумий-тролль» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. К любимым песням вернемся через несколько секунд. Рилена Ара уже совсем скоро с хитом «Нентори». С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего вечера вместе с радио «Омега».
1: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Амин».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
5: You can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику доколумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.

0: «Только смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.

0: Эниан, Радио Омега, музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Золотая коллекция Радио Омега. Три лучших песни прошедших десятилетий. Destiny's Child в этом отрезке, с хитом Survivor, Sweet Harmony от Beloved и группа Silent Circle.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 70.

0: 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение». Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Встречаем лето и День защиты детей вместе с «Пеликаном». Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Тольятти плюс 17.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Юлия Савичева на радио «Омега». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Предстоящие 10 минут на 106.9 FM. Музыка нон-стоп. Алекс Уоррен. На очереди его свежий суперхит «Fever Dream». Примерно через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Реклама.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Амин».

0: Полина Гагарина на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM. Подборка лучших хитов разных лет из золотой коллекции радио «Омега». Мы послушаем «Sia Chandelier», «Runaway Train» от группы «Soul Asylum» и дуэт «Modern Talking».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... Гениально! Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» — первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Панорамная крыша в автомобиле. Опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: 7 июня с 11 часов отмечаем День города. В технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Наверное, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама.
1: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 3 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет. We'll be right back.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Наверное, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 3 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».